0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივ პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
1: Новости.
2: Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини провел в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Речь шла о развитии взаимоотношений между странами, торговле, инвестициях и дальнейшем сотрудничестве. Словацкий президент обратил внимание на дисбаланс в торговых отношениях и призвал к обеспечению более справедливого доступа словацких и европейских компаний на китайский рынок. На переговорах стороны также обсудили вопросы технологий, образования, исследований и необходимости.

0: необходимости мирного урегулирования конфликтов. Петер Пеллегрини пригласил Си Цзиньпина посетить Словакию. По случаю 112-й годовщины начала Первой мировой войны министр иностранных европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил, что эта дата является предупреждением о последствиях провала дипломатии. Он подчеркнул, что Словакия содействует урегулированию конфликтов посредством диалога, настаивает на соблюдении международного права и развитии многостороннего сотрудничества. Глава МИД напомнил, что кровопролитные бои на Карпатском фронте на территории Словакии во время Первой мировой войны унесли десятки тысяч жизней, что ни в коем случае не должно повториться. Португалия увеличила численность своих военнослужащих в составе многонациональной боевой группы НАТО с 30 до 156 человек. Подразделение было создано на территории Словакии после начала боевых действий на Украине в 2022 году. Цель миссии – усиление обороны и сдерживание неприятеля на восточном фланге НАТО. Португальские военные заявляют, что усиление является ответом на ухудшение ситуации с безопасностью в Европе. Министерство внутренних дел Словацкой Республики приняло решение, что однополые браки, заключенные за границей, не будут регистрироваться в словацких ЗАГСах. Этот запрет прописан в Конституции и Законе о семье. Однако, по мнению юристов и оппозиции, в данном случае приоритет имеет законодательство Европейского Союза и решение суда ЕС, требующее признания таких браков. Однополые пары могут обратиться в Европейские институты или международные суды. На прошлой неделе словацкие полицейские, направленные в Хорватию во время летнего туристического сезона, чаще всего помогали туристам в дорожно-транспортных происшествиях, случаях повреждения имущества и страховых инцидентах. Они также содействовали раскрытию случаев мошенничества и выступали посредниками в общении с хорватской полицией. Кроме того, они проводили профилактическое патрулирование на пляжах и в кемпингах, а также помогали с переводом во время фестиваля «Мунденс» в Трагире.
1: Тема дня.
0: Словацкие домохозяйства откладывают лишь 2% своего чистого дохода. Хуже ситуация в Европе наблюдается только в Латвии и Греции. Таковы данные Организации экономического сотрудничества и развития ОСИДИ за 2025 год, в период, когда уровень чистых сбережений словацких домохозяйств достиг 2%. Хуже ситуация была только в Греции, где люди тратят свои сбережения, и в Латвии, где домохозяйства вообще не откладывают деньги. Средний показатель по Евросоюзу составляет чуть более 8%. В соседней Чехии самые экономные домохозяйства. Они могут откладывать почти 14% своего дохода. Чистый уровень сбережений представляет собой долю дохода, которую домохозяйство не тратит на конечное потребление. Эта методология ОСИДИ также учитывает расход активов, принадлежащих домохозяйствам, поэтому эти показатели ниже, чем те, которые сообщает Евростат. Уже годы Словакия входит в число стран, где домохозяйства сберегают меньше всего. В 2024 году это составляло всего 8 евро из каждых 100 заработанных. Средний показатель по ЕС превышал 14 евро, а в Чехии почти 20 евро. Причина такой ситуации кроется в консолидации государственных финансов, что увеличило расходы словацких домохозяйств, инфляцию, слабый экономический рост и высокую налоговую и страховую нагрузку, что также отражается в низком росте чистых доходов. С другой стороны, интересен тот факт, что в данной ситуации растет сумма денег, которую словаки тратят на азартные игры. Согласно статистике, Управление по регулированию азартных игр словаки сделали ставки на сумму почти 27 миллиардов евро, из которых 25 миллиардов были выплачены в виде выигрышей. В общей сложности словаки в 2025 году потратили на азартные игры 1,5 миллиарда евро, что на 7% больше, чем в предыдущие годы. В расчете на душу населения, включая детей, это составляет 287 евро. Выигрыш в лотерею иногда может принести человеку деньги, которые он иначе бы не заработал, но это не путь к гарантированному богатству. Азартные игры, в принципе, должны быть проигрышными для игроков, иначе предпринимателям не было бы смысла ими заниматься. Путь к долгосрочному накоплению богатства – это именно регулярное сбережение, в чем Словакия пока отстает.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Далее в программе. Сегодня мы расскажем о замечательном, талантливом писателе, поэте Илье Галаде из Восточной Словакии. Его книга стихов на украинском языке вышла недавно в Ужгороде. Вы услышите стихи в исполнении автора. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
1: Летние чтения на Международном радио Словакии.
2: Уважаемые слушатели, радио Словакия International летом подготовила для вас богатый выбор программ под общим названием «Летнее чтение». Для международной аудитории и словаков, проживающих за рубежом, мы предлагаем широкий выбор литературных произведений, касающихся нашей истории и культуры. Главной составляющей цикла «Летнее чтение» с РСИ – это отрывки из произведений словацких авторов, опубликованных за рубежом. Они наглядно демонстрируют экспортный потенциал словацкой культуры и ориентированы на слушателей, стремящихся ближе узнать словацкую литературу и культуру. Сегодня мы расскажем о замечательном словацком писателе, поэте, публицисте Илье Галайде. В этом году ему исполнилось бы 95 лет. Илья Галайда или Элиаш Галайда родился в Восточной Словакии в селе Чертижне. С детства он говорил по-русински, украински и словацки. Восточная Словакия всегда была перекрестком культур и народов. На небольшой территории Кошицкого и Прешевского краев до сих пор сохранилось множество диалектов. Илья Галайда с детства любил читать. И родители, желающие, чтобы их сын выбился в люди, отправили его учиться в город Гуменне. Там после Второй мировой войны открылась русская гимназия. После ее окончания талантливый деревенский паренек отправился в Прагу, где поступил в Карлов университет. А оттуда студентам его направили учиться в Советский Союз. Вначале в Саратов, а затем в Москву. После окончания Московского государственного университета Илья Галайда большую часть своей жизни посвятил преподавательской работе в университете в Нитре, а затем на родной земле в Прешеве. При этом он никогда не расставался с поэтическим творчеством. Будучи профессором, Илья Галайда написал немало литературоведческих работ, издал около 10 книг, стихов и прозы. Последней его книгой был сборник под названием «Избранное». Это стихи и проза на украинском языке и литературная критика. Сборник большой, в целом 634 страницы. Книга вышла в украинском издательстве «Тимпани». С Ильей Галайдой мы встретились незадолго до его кончины.
3: Это заслуга и Дмитрия Михайловича Федаки, знатока поэзии нашей, украинских поэтов Словакии. Так что это наша дружба или связь с закарпатцами, она очень тесная. Это творческое сотрудничество, и это надо высоко ценить, что мы так взаимно понимаем друг друга. В избранном моем стихи на русском и украинском языках, написанные и в студенческие годы на русском языке, и потом в 60-е годы, когда я вернулся после окончания университета из Москвы, когда мне приходилось работать в издательстве «Дукля» у нас в Прешеве. Так что это большой труд был выбрать из всего того, что я написал. И мне кажется, что избранное очень удачное, которое так глубоко почувствовал составитель этого избранного. Так что я очень доволен. Знаете, стихия – это там, на материке украинского языка. Красота – это там, на Украине. Наши условия, моего диалекта чертижнянского, который я считаю, что это западная какая-то веточка украинского языка, это она немножко далека от той большой стихии, но тем не менее она родственна и она взаимно связана. Что касается моего пути или освоение украинского языка, я могу сказать, что уже последний год учебы в гимназии у нас уже преподавали украинский язык. Кульчинская нам преподносила поэзию также, того же Шевченко, те же украинские песни, и для нее я пел песню «Дивлюсь я на небо». И она всегда плакала, когда я пел эту песню для нее. Так что, знаете, это так. В университете в Пражском я тоже ведь слушал лекции на украинском языке. Я готовился быть специалистом по украинскому и русскому языках. О чем я пишу? От всего сердца. Это не только лирическая струя в моей поэзии, но и также философская. Это осмысление жизни как таковое. Я, конечно, не старался перекричать эпоху, перекричать мир. Я старался сказать слово, чистосердечное слово, защиту человека и его души, и право на жизнь. Не знаю, какова будет судьба этой книги, но я верю, что она дойдет до сердца читателя украинского, что он поймет меня. Ведь вопрос только в том, понять поэта, почему он так пишет и почему он так писал. Я перевел 25 поэтов словацких на украинский язык, издал новейшую антологию словацкой поэзии от конца 20-го и начала 21-го столетия. Все оценки антологии положительные, приветствовали это на Украине. Что же касается переводов моей поэзии на словацкий язык и другие языки, на венгерский язык, на чешский язык, немецкий, плацкий, больше переводил меня Андричик. Юрий – это очень тонкий поэт, лучший поэт словацкий и глубоко чувствующий поэзию и мою. Так он перевели, и Владислав Шимон. Они больше всего перевели. Я уже в таком возрасте, что я рад, что еще мыслю, еще и живу. Творить нет у меня сил, но, может быть, воображение работает, и появляются прекрасные мысли и образы. Но дело в том, что я сейчас занят памятями. Я пишу воспоминания, это занимает очень много времени, и как-то все откладываю на следующий день, а пишу то, что вот считаю сейчас самым нужным. Это и для моей семьи, и для моих детей, моих внуков и правнуков. Ну, а может быть, мои воспоминания прочитает и более широкий круг читателей. Так что вот моментально я не пишу поэзии. Я читаю два стихотворения, обращение к любимой моей жене. «Понесемо, кохана, серце на вершину гір, де вранці меркне спалах зір, де ялівці димлять туманом сотнями кадил в соборі тихої молитви лісових тіснин. Дивись, кохана, як малює синю небосхил, як сонце незлим кинуло в долини тінь. Дай руку обережно, яма зрад, ще далеко до вершин, щоб нам не впасти в урвище людських гріхопадінь». Я вам прочитаю стихотворение «Раздумья» із раннього творчества. «На погосте братском в дремной тишине стелятся украдкой мысли о войне. Обжигает часто сердце и глаза неотступной лаской жгучая слеза. Озвенели росы в буковой листве, кто ж погладит косы матери-вдове? Радужные грезы спрятала земля, тихо льются слезы мелкого дождя. На погосте братском в дремной тишине или в дремной тишине шепчутся березки о былой войне.

0: Еще одно стихотворение посвящено моей доченьке Иринке. Прибежала доченька с катка, вся счастливая, румяная слегка, а в глазах заискрилась слеза, радостью полна. «Папа, мама, я уже умею делать пируэту, не забудется мгновение это. Срок молитвами наполняются уста мои. Господи, благослови этот миг творения и свершения его венец. Не знает солнышко мое, что на свете бесчувственном этом не такие ей придется делать пируэты, падая, кружась на скользком льду людских сердец. Господи, благослови счастливую судьбу ее».
1: Любовь к родному краю, природе всегда были вдохновением для поэтов. И особенно для Ильи Галайды. Он душой чувствовал красоту природы и отражал ее в своих произведениях. Насколько мы можем оценить времена года в суете будней? Об этом рассказывал наш собеседник, поэт, писатель, литератор, профессор Прешевского университета Илья Галайда. Какое время года для него было самым любимым?
0: Разумеется, что я больше люблю осень. Как ни странно, золотую осень люблю. Вот когда потихонечку природа увядает, когда умирает. А весна – это отдельное у меня к ней отношение. Весна меня всегда связана с Пасхой, с самого детства. Это воскресение Христа, когда все цветет, когда все тянется куда-то ввысь, идет какая-то хвала Господу, Всевышней силе. Все как-то радуется, что оно существует. Моя поэзия, вернее, мое восприятие весны, природы – это восприятие ассоциативное. И мне кажется, у каждого человека это получается. Только вопрос сводится к тому, что как передать эти чувства, настроения, вызванные вот этой красотой пробуждения природы. Насколько вдохновлен человек этой красотой и насколько он способен передать эти все чувства и настроения. Такой тонкий писатель, в смысле художественное изображение природы, как Пришвин, это глубочайшее понимание сути природы. Человек как продукт, то ли это дано высшей силой, как человек, он может и быть зависимым, и независимым, влиять и не влиять. Может влиять положительно, а может влиять совершенно отрицательно. Последнее годы у меня складывается впечатление, что человек настолько стал рационален, настолько преобладает у него разум над чувством, что боюсь, что человек начинает пагубно влиять на природу и сам не осознает, что он может быть творцом и самоистребления. У каждого поэта это по-своему. Не каждый поэт одинаково воспринимает красоту природы, не каждый реагирует на эту красоту. Это все индивидуально. Лично я вдохновляюсь природой, потому что вырос я на селе, окружала меня природа. Как говорится, с детства сросся с природой, с той красотой, вот с этими цветениями весны, лета и осени, и зимы. Так у меня это так, но не у всякого поэта так бывает. Знаете, это все зависит от характера, от того, в какой среде вырос поэт. Все сложнее, нежели нам кажется, что все так просто. Нет, это не так просто. Каждый реагирует на окружающий мир по-своему. Меня больше всего интересует природа как скульптор, который дает мне только материал. А мое видение другое. Я вижу в определенной деформации, я вижу что-то прекрасное, понимаете? То есть я могу любые какие-то ненормальности, скажем, на дереве, какая-то конфигурация у меня вызывает иное представление, и я только стараюсь воплотить мое видение в этой конфигурации. И я увлекался поэзией со студенческих лет, будучи гимназистом, но ведь песня для меня играла большую роль, а песни наши были о той же красоте природы, понимаете. Каждый человек проявлял свое отношение к этой красоте на Волге. В городе Саратове я прожил 2 года, а потом в Москве 3 года. До самого окончания университета московского. На меня, разумеется, эта природа, сама река Волга, для меня это было чудо какое-то видеть такую красоту, разлив от силы той реки, да, как такой, потому что в моем селе небольшой ручей протекал, ну, небольшая речка, так бы сказать, так что, а вдруг видеть такое огромнейшее пространство, то могущество той реки, это для меня было очень большое впечатление произвело. Москва-река не так, потому что она там была, так сказать, спокойная, она как-то загнана в панцире, то есть все отрегулировано, а там, когда смотришь на Волге с кручи, и видишь это огромнейшее пространство, так это совсем иные чувства вызывает, да. Но на меня произвело очень большое впечатление сама красота русской природы средней полосы. Это есенинская природа, понимаете, есенинских берез. Его глубокое понимание этой красоты среднерусской полосы России. Часто мне повторялись в моей памяти эти прекрасные стихи самого Есенина. Есенин стал таким вот поэтом, который как орган русской души, понимаете, проявился через его восприятие этой красоты. Какой-то критик заметил в моей поэзии, что вот у меня черешни все в белом, когда цветут, правда? И вот у меня возникла такая ассоциация, что они как невесты в белом под венец. Цветущая черешня и девушка, идущая под венец. Может, не у всякого человека это бывает. Это все зависит от настроения. Может, у кого-то, понимаете, в данную пору могут быть грустные мысли, могут быть что-то мучает человека, могут быть иные, нерадостные восприятия, понимаете? Это зависит от подъема души, как говорится. Я вам прочитаю одно стихотворение, называется оно «Маки». Сколько маков, алых маков, взволновало сердце кров. Маки, маки, всюду маки у калиновых кустов. Рви в букеты ярким летом, жар любви неси домой. Пусть рассветом в алом цвете улыбнется сын родной. Слышен шепот, робкий шепот, сохрани ты наш покой. В наших чашах жизнь солдата, усыпленная землей. Помню, помню, очень помню, догорал кровавый бой. Ваня, Ваня, русый Ваня, пал с пробитой головой. Сколько маков, диких маков, не хватает нежных слов. Ваня Маков, шепчут маки у калиновых кустов.
1: Поэт-писатель Илья Галайда остро переживал события, которые происходили в его родном краю. С детства в нем жили воспоминания о том, как во время Второй мировой войны гитлеровцы и служившие им местные жители отправляли евреев в концлагеря. Позднее у Ильи Галайды на основе своих детских воспоминаний родилось стихотворение «Баллада Морток». Послушаем автора.
0: В нашей литературе это я единственный, который затронул эту проблематику. Ну, я вам прочитаю хотя бы отрывочек из этой баллады. «Всех евреев на подводы быстро, быстро, украдкой смотрит, смотрит усталое село. Страхом и чуду, и чудовищным свистнуло черное крыло. Из халупы волоком поволокли майорика, и живые ходящие мощи Мортка, люди окремого отдельного сорта, с мордою бульдога, с мордою некормленного хорта, заскрипела возами дорога, и шла, ползла за подводою подвода. Расплакалось село по Европе, ненавистью кровавой мело. Ну, пошли коники, ну. Грустно взмахивал кнутом усталый олеярчик. Куда меня везешь, сосед? Куда везешь, Михайлику? Ну, куда прикажут. Вот немота нам штыками в спину. Может, вас везут на бойню, может, в Палестину, может. Ну, пошли, коники, ну. Куда мне, что мне знать? Наказание Господне. Ну, пошли, коники, пошли, ну. Плачет Мортко, трясется борода, белая, чистая, как душа. На старом пиджачке чашей раскрылась шестиконечная, сиротливая Давидова звезда, а на ней расплаканная слеза. Плачет Мортко, плачет сердце древнего пророка, но не видит из-за туч всемогущее Божье око. Где ты, обетованная?
1: И Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.